Дракон. Шар превращается в колоссальный летящий кубок. Яркое свечение все продолжается. В этом опыте растится необычайно долго.